0: is just a lie.
1: Собирай собрание. Нужно срочно обсудить дальнейший план действий.
2: Но, товарищ Лидо, вы же это в Лидолуда Липин.
1: Меня не было в Липин, а я являюсь вашим главным военным советником. Я еще не закончил. Но мы не можем допустить, чтобы такое произошло в Сянтя. Не может быть такого в Сянтя.
2: Тогда я пойду подготовлю.
1: Давай, быстро, быстро!

0: 老毛，老毛，
1: 哦，洛甫啊，
0: 不好了。
1: 哦，怎么了？
0: 李德和博古改变主意了，他们要推翻黎平会议的决定，不让部队过吴江了。他们让部队回到黔东，继续北上湘西，会合红二六军团。恩来同志刚才跟我说，今天晚上要召开政治局的紧急会议。
2: 胡闹！这简直是把政治局的决定当成儿戏。
0: 那就
1: 不要慌，我们先坐下来商量一下对策。
0: 哎，你说他们怎么朝令夕改啊？
1: 这样不行啊，还是要通过开会来解决。我跟你说，
3: 主席，
4: 哎，主席，
3: 主席，
4: 主席，
0: 来，
3: 主席好，
5: 好，我们要坚持共产国际的决议。
6: 老毛，你来了，大家都在等你呢。
2: 怎么回事啊？政治局开会决定的事情，怎么能说改就改？
6: 啊，老毛，咱们先坐下开会吧。
3: 来，
6: 老毛，来吧，
3: 这边坐。
6: 来吧。走吧。
5: 人到齐了哈，顾问同志有些话要讲。达瓦利西里德，奈切瓦。
7: План воссоединения второго и шестого корпуса в Сянси был утвержден Коминтерном, и его ни в коем случае нельзя было менять.
8: 去湘西会合红二六军团的计划是报请共产国际批准的，是不能随意更改。
7: Но вы воспользовавшись моей болезнью, изолировали меня.
8: 但你们趁我生病的时候却避开我。
7: Провели в Липине экстренное собрание вашего политбюро и изменили изначальный план.
8: 在黎平召开了政治局的特别会议，企图改变这个计划。
7: Но сегодня утром поражение в Удян доказало, что это был ошибочный план.
8: 但今天上午横渡乌江失败的事实告诉我们，这个计划是行不通的。
7: И если мы продолжим ему следовать, то Удян станет для Красной армии вторым Сяндяном, и последствия будут еще хуже.
8: 如果你们继续坚持计划的话，那么乌江将可能会成为红军的第二个湘江，甚至比湘江败得更加惨烈。
2: 李德同志，红军的去向问题已经在黎平会议上我们讨论过了，这是中央政治局通过组织原则确定下来的事情。党既然已经决定了，我们每一个党员必须要遵守去执行。
7: Но это собрание было экстренным, и оно не было в полном составе。
8: 可是你们人都不齐，这只是特殊会议。

0: 慢走啊。
1: 方便，
0: 谢谢。
2: 记得吗？
1: 方便啊，
3: 今天的箩筐。
4: 回来两个。
1: 梨子，方便。
0: 太
1: 棒
0: 了。
1: 方便了。
0: 老板，给我来一碗。
1: 今天的箩筐。
2: 好嘞。
5: 伯谷同志，伯谷同志，伯谷同志，伯谷浪耶夫，你居然还睡得着觉？起来，快起来，起来！伯谷浪耶夫，伯谷同志，他们这是在拿你们的权呢！
6: 开了一天一夜的会，你们两个不累呀？
7: На этом собрании было принято решение, что все последующие военные действия, их время и местопровождение, все будет решаться через Политбюро. Тогда получается, что я, ты и Джо Энлай, три военных советника, теперь будем управляться через Политбюро. Тогда зачем мы им вообще нужны?
5: 是，以后凡是军事上的事儿，都要他们政治局开会讨论做决定。那你们这三人团，哎，不就名存实亡了吗？
7: Богуланев, не забывай, что именно ты являешься главным военным советником.Ты не должен так просто соглашаться с их решением. И тем более менять план по воссоединению 2-го и 6-го корпуса в Шэньси.
6: 好了，你们两个不要再说了。其实毛泽东同志说的也并非全无道理嘛。只不过，如果第二次还打不过江剧的话，我一定会出面阻止他们的。否则红军全拼光了，我这个副总责还对谁负责呀？
8: 首长好，首长好，
9: 指挥部就设在这儿啊。
10: 是啊，这是一户地主家，人全跑了。
11: 哎，我这一路走过来，怎么没看见当地老百姓啊？
12: 昨天我们来的时候啊，老百姓已经跑光了。
11: 跑光了？
12: 是啊。
11: 参谋长，他们可能不知道我们红军是什么人。